0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.